панеров тар сушитак, врат гыцаз минас гест, мазерат пантиван карк, болоровин чем асканун, ин чарет сир воринц герес, утэр гытнес дуим хоку, вор кес сирем ес хэнтипес, коморнес ман вум айтпес, уинц бнав чес хамаюн. Ներիս մութին չաղետ, գրվում վիճում ես միշտ ինձ հետ,